этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Смена фамилии или замена водительских прав перестала мешать получению точного коэффициента бонус-малус, он же КБМ. Национальная страховая информационная система обновила личный кабинет. Теперь можно указать новые документы в специальной форме и сразу увидеть свое значение коэффициента. Это снимает необходимость обращаться к страховщику или техподдержку, чтобы подтвердить КБМ. Напомню, что коэффициент бонус-малус – это скидка за безаварийную езду или, наоборот, надбавка за аварии, то есть он напрямую влияет на стоимость полиса автогражданки. Подключить электричество к дому или участку становится проще. Минцифра внедрила электронную процедуру технологического присоединения к электросетям. Подавать заявки и все документы можно через госуслуги. Там же отображаются основные этапы обработки заявки. Это означает, что не придется звонить в сетевую организацию и узнавать, на какой стадии находится заявка. Услуга уже работает. Через веб-портал подано порядка 160 тысяч заявок. У побережья Сочи потушили возгорание на танкере «Афромакс Рио». Судно под флагом Либерии с грузом нефти вечером 6 октября было атаковано безэкипажными катерами. Экипаж корабля из 23 граждан Индии был спасен, никто не пострадал. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию. Загрязнение моря и воздуха не выявлено, передают РИА Новости. В ФСБ расширят компенсации сотрудникам за перелеты. Ведомство подготовило проект приказа, который расширяет список возмещаемых расходов. Сервисные сборы, вынужденный возврат билетов, срыв, пересадок и так далее. Как пишет парламентская газета, законопроект предлагает повысить и комфорт перелетов. Члены коллегии ФСБ смогут летать первым классом не только в командировке, но и в отпуск и на лечение. Высшим офицерам Федеральной службы безопасности предусмотрят полеты бизнес-классом, а руководителям званий полковника или капитана первого ранга классом комфорт. Документ опубликован для общественного обсуждения. Невозвратные тарифы на поезда продолжат действовать и в будущем году. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Напомню, что невозвратные билеты обходятся на 20% дешевле, однако оформлять их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно, и вернуть деньги в случае непредвиденных обстоятельств не получится. Сохранятся и ограничения по выбору места. 20% скидка будет действовать только на поездки внутри России и лишь на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, а в двухэтажных составах на последнее купе обоих этажей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

А еще артистам знакомы постоянные гастроли-перелеты, поезда-чемоданы. Дорогам и долгожданным встречам посвящена первая совместная песня дуэта. «Пусть километры летят быстрее» с Дорожным радио. Это Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Вторичное жилье дешевеет в 9 российских городах. На юге страны цены снизились после роста во втором квартале. Так, в Ростове-на-Дону средняя скидка при сделке на вторичном рынке недвижимости в сентябре составила порядка 8%, а в Сочи – минус 4% стоимости жилья за квартал и почти минус 9% с начала года. Об этом сообщает РБК «Недвижимость». Среди других городов, где цены на жилье снизились в начале осени, издание назвало Курск, Новокузнецк, Астрахань, Рязань, Кемерово и Севастополь. В Ташкенте откроют первый центр российских госуслуг в формате МФЦ. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, работать проект будет на базе русского дома в столице Узбекистана. Там россияне смогут оформить НИЛС, получить электронную подпись и так далее, без необходимости обращаться в консульство или ехать в Россию. В ближайшие месяцы аналогичный центр российских госуслуг в формате МФЦ появится в Казахстане. Позже услугами там смогут пользоваться и иностранные граждане. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые Анри Каган и Энсос Уайи. В 80-х-90-х годах прошлого века они объяснили, как в живых организмах возникает химическая асимметрия, почему из двух зеркальных форм молекул используется только одна. Эти открытия послужили в разработке новых лекарств.
0: Россия.
1: Правительство поддержало законопроект об обязательных клинических испытаниях импортных ветеринарных препаратов в России. Если тот ранее не регистрировался в стране, его исследование должно проходить только на территории Российской Федерации. Кабинет министров отметил, что закон может вступить в силу не ранее марта будущего года. Напомню, в начале недели было возбуждено уголовное дело по факту гибели животных от вакцинации препаратом «Мультикан-8».
0: Транспорт.
1: Автомобиль «Лада Гранта» официально переходит на пропан. Серийный выпуск модели на биотопливе начинает тольяттинская компания АТС «Авто», партнер «АвтоВАЗа» по газомоторным автомобилям. Это значит, что можно будет купить «Гранту», оснащенную газобаллонным оборудованием, еще на заводе, без необходимости самостоятельно переоборудовать ее и регистрировать изменения в госавтоинспекции. Пропановая версия «Лада Гранта» оснащена 90-сильным мотором в паре с механической коробкой. По данным производителя, суммарный запас хода на двух видов топлива составляет порядка 1000 километров. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Певица Жасмин влезла в платье 20-летней давности. Минус 15 кг за год. Секрет такой формы – не диеты, а круговые тренировки в тренажерном зале. Абсолютно согласна. В 50 получаешь то, что наработала в 40, девочки. Иначе никак. Сама вон железо тягаю. Можно мысленно напевать «Дусю агрегат» группы «Любе», например. Так я, собственно, и делаю. Будьте здоровы, девчонки! Ваша Яна.

0: главном.
1: Послы европейских стран согласовали 22-й пакет санкций против России. Как передает агентство ТАСС, ограничения коснутся более чем 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Речь идет о запрете на въезд в страны еврозоны и блокировке активов. Теперь пакет санкций должен утвердить Совет Евросоюза. Ожидается, что это произойдет до конца недели. Напомню, что в августе глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала 22-й пакет как самый масштабный за минувшие 4 года. В России обновляется регламент выдачи и замены паспорта. Главное утвержденное МВД новшество – единый срок оформления. Российский паспорт должны будут выдавать в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Причем это правило теперь не зависит от способа подачи документов через МВД, МФЦ или госуслуги. Изменятся и сами паспорта, точнее образцы штампов в них, о регистрации по месту жительства, об отношении к воинской обязанности, о группе крови и резус-факторе. Обновляются также заявления о замене паспорта, его утрате и так далее. В России продолжат развитие аэродромов. На эти цели направят 140 миллиардов рублей за 3 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, средства уже заложены в проекте бюджета. Он позволит реконструировать и построить не менее 75 аэродромов к 2030-му. В Госдуме предупредили о мошенничестве с обновлением госуслуг и системы ЕМИАС. Злоумышленники звонят от имени сотрудников госучреждений и предлагают установить обновление. Для этого рассылают вредоносный файл. После его установки мошенники получают доступ к данным и функциям смартфона или компьютера. В Нижней палате парламента подчеркнули, что государственные и медицинские сервисы не требуют установки приложений по ссылке из звонка или сообщения. Загружать такие программы следует только из официальных источников.
0: Транспорт.
1: Цифровое управление поездами. Компания РЖД успешно протестировала новую технологию, удаленную передачу маршрута движения на бортовую систему поезда. Тестирование провели на Свердловской железной дороге. Если сейчас машинисты вводят маршрут вручную по команде дежурного по станции или поездного диспетчера, то в ходе испытания удалось передать данные по радиоканалу напрямую и автоматически из диспетчерского пункта. После этого система автоведения поезда сама рассчитала скорость и траекторию, а автоматика остановила состав при запрещающем сигнале. Отмечу, что эта технология – часть большой программы по созданию цифровой инфраструктуры на железных дорогах России.
0: Новости на Дорожном радио.

музыкант серьезный. За плечами детство в академическом хоре и диплом музыкальной школы. И первую татуировку со скрипичным ключом набил осознанно в 28 лет. А вот распевается артист с самого утра за чисткой зубов. Классическая вокальная школа и мятная свежесть. Это Яна Чурикова. Вместе

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Послы европейских стран согласовали 22-й пакет санкций против России. Как передает агентство ТАСС, ограничения коснутся более чем 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Речь идет о запрете на въезд в страны еврозоны и блокировке активов. Теперь пакет санкций должен утвердить Совет Евросоюза. Ожидается, что это произойдет до конца недели. Напомню, что в августе глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала 22-й пакет как самый масштабный за минувшие 4 года. А в России обновляется регламент выдачи и замены паспорта. Главное утвержденное МВД новшество – единый срок оформления. Российский паспорт должны будут выдавать в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Причем это правило теперь не зависит от способа подачи документов через МВД, МФЦ или госуслуги. Изменятся и сами паспорта, точнее образцы штампов в них, о регистрации по месту жительства, об отношении к воинской обязанности, о группе крови и резус-факторе. Обновляются также заявления о замене паспорта, его утрате и так далее. В России продолжат развитие аэродромов. На эти цели направят 140 миллиардов рублей за 3 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, средства уже заложены в проекте бюджета. Он позволит реконструировать и построить не менее 75 аэродромов к 2030-му. В Госдуме предупредили о мошенничестве с обновлением госуслуг и системы ЕМИАС. Злоумышленники звонят от имени сотрудников госучреждений и предлагают установить обновление. Для этого рассылают вредоносный файл. После его установки мошенники получают доступ к данным и функциям смартфона или компьютера. В Нижней палате парламента подчеркнули, что государственные и медицинские сервисы не требуют установки приложений по ссылке из звонка или сообщения. Загружать такие программы следует только из официальных источников.
0: Транспорт.
1: Цифровое управление поездами. Компания РЖД успешно протестировала новую технологию, удаленную передачу маршрута движения на бортовую систему поезда. Тестирование провели на Свердловской железной дороге. Если сейчас машинисты вводят маршрут вручную по команде дежурного по станции или поездного диспетчера, то в ходе испытаний удалось передать данные по радиоканалу напрямую и автоматически из диспетчерского пункта. После этого система автоведения поезда сама рассчитала скорость и траекторию, а автоматика остановила состав при запрещающем сигнале. Отмечу, что эта технология – часть большой программы по созданию цифровой инфраструктуры на железных дорогах России.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: автомобильных центров колесо.ру. Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Россияне стали чаще хранить сбережения в наличных. Согласно исследованию «Инфом», результаты которого приводит «Известия», в сентябре 38% опрошенных рассказали, что предпочитают именно такой способ хранения денег. Год назад показатель был на 6% меньше. По словам экспертов, рост интереса к наличным связан с желанием иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от работы банковских приложений, интернета и связи. Однако наличные не защищены от инфляции, и на них, в отличие от депозитов и накопительных счетов, не распространяется система страхования вкладов. Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники, по словам которых Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты атаки. Тем временем президент США в преддверии выборов в Конгресс продолжает поездку по стране с серией выступлений в поддержку республиканской партии. Однако в Техасе, который считается одним из ключевых прореспубликанских штатов, выступления Трампа неоднократно прерывали. Он заявил, что это проплаченные протестующие. Со следующего года выписки из лицевого счета в социальном фонде можно будет отслеживать сведения о стаже и взносах по обязательному социальному страхованию. Об этом в беседе с ТАСС сообщила начальник департамента фонда по организации персонифицированного учета Наталья Белянцева. Она пояснила, что сведения, о которых идет речь, служат базой для определения размера пособий по временной нетрудоспособности и выплат, связанных с декретным отпуском. Добавлю, получить выписку можно на госуслугах или в МФЦ. В Госдуме не рассматривают инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков. Как пишет ТАСС, об этом заявил депутат Антон Горелкин. По его словам, контролировать цифровую жизнь ребенка следует родителям. При этом государственная задача – предоставить родителям эффективные инструменты для такого контроля.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

не дошло, напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Россияне стали чаще хранить сбережения в наличных. Согласно исследованию «Инфом», результаты которого приводят «Известия», в сентябре 38% опрошенных рассказали, что предпочитают именно такой способ хранения денег. Год назад показатель был на 6% меньше. По словам экспертов, рост интереса к наличным связан с желанием иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от работы банковских приложений, интернета и связи. Однако наличные не защищены от инфляции, и на них, в отличие от депозитов и накопительных счетов, не распространяется система страхования вкладов. Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники, по словам которых Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты атаки. Тем временем президент США в преддверии выборов в Конгресс продолжает поездку по стране с серией выступлений в поддержку республиканской партии. Однако в Техасе, который считается одним из ключевых прореспубликанских штатов, выступления Трампа неоднократно прерывали. Он заявил, что это проплаченные протестующие. Со следующего года выписки из лицевого счета в социальном фонде можно будет отслеживать сведения о стаже и взносах по обязательному социальному страхованию. Об этом в беседе СТАС сообщила начальник департамента фонда по организации персонифицированного учета Наталья Белянцева. Она пояснила, что сведения, о которых идет речь, служат базой для определения размера пособий по временной нетрудоспособности и выплат, связанных с декретным отпуском. Добавлю, получить выписку можно на госуслугах или в МФЦ. В Госдуме не рассматривают инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков. Как пишет ТАСС, об этом заявил депутат Антон Горелкин. По его словам, контролировать цифровую жизнь ребенка следует родителям. При этом государственная задача – предоставить родителям эффективные инструменты для такого контроля.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин начинает двухдневный рабочий визит в Туркмению. 8 и 9 октября президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Как пишет РИА Новости, саммит СНГ будет проходить в юбилейный год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования Содружества. В прошлом году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину этого года прибавил еще 12%. Школьное телевидение начинает работу в нескольких пилотных регионах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе проекта. Отмечается, что на первом этапе транслируется федеральный контент. Это видео о безопасности, науке, культуре, спорте и исторической памяти. Ролики будут идти на экранах школ во время перемен без звука, длиться до минуты и содержать минимум текста. Россияне уже совершили с помощью биометрии более 450 миллионов платежей. Это оплата в транспорте, аренда самокатов и другие сервисы. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минцифры, отметив, что сейчас в единой биометрической системе зарегистрировано 55 миллионов пользователей. В материале также приводятся данные Центра биометрических технологий, согласно которым средний платеж по биометрии составляет около 750 рублей. Вне сезон магазины часто снижают цены на шины, и покупка комплекта заранее может оказаться выгодной, однако привлекательная скидка не всегда означает экономию. Как пишет российская газета, об этом рассказали эксперты. По их словам, существенно уменьшить выгоду от скидки может стоимость хранения шин. Кроме того, скидки нередко распространяются на прошлые поставки и складские остатки, поэтому перед покупкой следует осмотреть покрышки на наличие деформации, следов неаккуратного складирования и контакта с химическими веществами. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости. На Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин начинает двухдневный рабочий визит в Туркмению. 8 и 9 октября президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Как пишет РИА Новости, саммит СНГ будет проходить в юбилейный год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования Содружества. В прошлом году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину этого года прибавил еще 12%. Школьное телевидение начинает работу в нескольких пилотных регионах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе проекта. Отмечается, что на первом этапе транслируется федеральный контент. Это видео о безопасности, науке, культуре, спорте и исторической памяти. Ролики будут идти на экранах школ во время перемен без звука, длиться до минуты и содержать минимум текста. Россияне уже совершили с помощью биометрии более 450 миллионов платежей. Это оплата в транспорте, аренда самокатов и другие сервисы. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минцифры, отметив, что сейчас в единой биометрической системе зарегистрировано 55 миллионов пользователей. В материале также приводятся данные Центра биометрических технологий, согласно которым средний платеж по биометрии составляет около 750 рублей. Вне сезон магазины часто снижают цены на шины, и покупка комплекта заранее может оказаться выгодной, однако привлекательная скидка не всегда означает экономию. Как пишет российская газета, об этом рассказали эксперты. По их словам, существенно уменьшить выгоду от скидки может стоимость хранения шин. Кроме того, скидки нередко распространяются на прошлые поставки и складские остатки, поэтому перед покупкой следует осмотреть покрышки на наличие деформации, следов неаккуратного складирования и контакта с химическими веществами. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: подарит деньги.
1: Может быть, именно вам?
0: Присылайте видео, как вы поете любимые песни.
1: И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей.
2: 10 октября в 10 утра.
1: 5 звезд.
2: Алексей Гоман.
1: Подробности на сайте дорожное.ру.
2: 12+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Волга К 50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К 50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль Волга К 50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Хавейл Про. Хавейл H3. Крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
17: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
17: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россияне стали чаще хранить сбережения в наличных. Согласно исследованию Инфом, результаты которого приводят Известия, в сентябре 38% опрошенных рассказали, что предпочитают именно такой способ хранения денег. Год назад показатель был на 6% меньше. По словам экспертов, рост интереса к наличным связан с желанием иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от работы банковских приложений, интернета и связи. Однако наличные не защищены от инфляции, и на них, в отличие от депозитов и накопительных счетов, не распространяется система страхования вкладов. Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники, по словам которых Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты атаки. Тем временем президент США в преддверии выборов в Конгресс продолжает поездку по стране с серией выступлений в поддержку республиканской партии. Однако в Техасе, который считается одним из ключевых прореспубликанских штатов, выступления Трампа неоднократно прерывали. Он заявил, что это проплаченные протестующие. Со следующего года выписки из лицевого счета в социальном фонде можно будет отслеживать сведения о стаже и взносах по обязательному социальному страхованию. Об этом в беседе СТАС сообщила начальник департамента фонда по организации персонифицированного учета Наталья Белянцева. Она пояснила, что сведения, о которых идет речь, служат базой для определения размера пособий по временной нетрудоспособности и выплат, связанных с декретным отпуском. Добавлю, получить выписку можно на госуслугах или в МФЦ. В Госдуме не рассматривают инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков. Как пишет ТАСС, об этом заявил депутат Антон Горелкин. По его словам, контролировать цифровую жизнь ребенка следует родителям. При этом государственная задача – предоставить родителям эффективные инструменты для такого контроля. После употребления безалкогольного вина за руль лучше не садиться. Как пишет РИА Новости, такой совет дал врач высшей категории Андрей Сергеев. По его словам, даже после удаления этанола в безалкогольном вине может сохраниться около 0,5% спирта, и если выпить несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или даже превысить его. Кроме того, напиток может вызвать эффект психосоматического опьянения, который выражается в снижении концентрации и нарушении координации.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Траумель.
1: Траумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Траумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Россияне стали чаще хранить сбережения в наличных. Согласно исследованию Инфом, результаты которого приводят Известия, в сентябре 38% опрошенных рассказали, что предпочитают именно такой способ хранения денег. Год назад показатель был на 6% меньше. По словам экспертов, рост интереса к наличным связан с желанием иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от работы банковских приложений, интернета и связи. Однако наличные не защищены от инфляции, и на них, в отличие от депозитов и накопительных счетов, не распространяется система страхования вкладов. Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники, по словам которых Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты атаки. Тем временем президент США в преддверии выборов в Конгресс продолжает поездку по стране с серией выступлений в поддержку республиканской партии. Однако в Техасе, который считается одним из ключевых прореспубликанских штатов, выступления Трампа неоднократно прерывали. Он заявил, что это проплаченные протестующие. Со следующего года выписки из лицевого счета в социальном фонде можно будет отслеживать сведения о стаже и взносах по обязательному социальному страхованию. Об этом в беседе с ТАСС сообщила начальник департамента фонда по организации персонифицированного учета Наталья Белянцева. Она пояснила, что сведения, о которых идет речь, служат базой для определения размера пособий по временной нетрудоспособности и выплат, связанных с декретным отпуском. Добавлю, получить выписку можно на госуслугах или в МФЦ. В Госдуме не рассматривают инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков. Как пишет ТАСС, об этом заявил депутат Антон Горелкин. По его словам, контролировать цифровую жизнь ребенка следует родителям. При этом государственная задача – предоставить родителям эффективные инструменты для такого контроля. После употребления безалкогольного вина за руль лучше не садиться. Как пишет РИА Новости, такой совет дал врач высшей категории Андрей Сергеев. По его словам, даже после удаления этанола в безалкогольном вине может сохраниться около 0,5% спирта, и если выпить несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или даже превысить его. Кроме того, напиток может вызвать эффект психосоматического опьянения, который выражается в снижении концентрации и нарушении координации.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек, с 8 по 14 октября 2026 года в Гиперленте.
11: Кроме ленты эконом.
10: Цены на минимум, выгода на максимум.
12: В ленте.
13: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Дорожное радио.

0: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Реклама на дорожном радио. EMG.FM.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин начинает двухдневный рабочий визит в Туркмению. 8 и 9 октября президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Как пишет РИА Новости, саммит СНГ будет проходить в юбилейный год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования Содружества. В прошлом году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину этого года прибавил еще 12%. Школьное телевидение начинает работу в нескольких пилотных регионах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе проекта. Отмечается, что на первом этапе транслируется федеральный контент. Это видео о безопасности, науке, культуре, спорте и исторической памяти. Ролики будут идти на экранах школ во время перемен без звука, длиться до минуты и содержать минимум текста. Россияне уже совершили с помощью биометрии более 450 миллионов платежей. Это оплата в транспорте, аренда самокатов и другие сервисы. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минцифры, отметив, что сейчас в единой биометрической системе зарегистрировано 55 миллионов пользователей. В материале также приводятся данные Центра биометрических технологий, согласно которым средний платеж по биометрии составляет около 750 рублей. Вне сезон магазины часто снижают цены на шины, и покупка комплекта заранее может оказаться выгодной, однако привлекательная скидка не всегда означает экономию. Как пишет российская газета, об этом рассказали эксперты. По их словам, существенно уменьшить выгоду от скидки может стоимость хранения шин. Кроме того, скидки нередко распространяются на прошлые поставки и складские остатки, поэтому перед покупкой следует осмотреть покрышки на наличие деформации, следов неаккуратного складирования и контакта с химическими веществами. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин начинает двухдневный рабочий визит в Туркмению. 8 и 9 октября президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Как пишет РИА Новости, саммит СНГ будет проходить в юбилейный год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования Содружества. В прошлом году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину этого года прибавил еще 12%. Школьное телевидение начинает работу в нескольких пилотных регионах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе проекта. Отмечается, что на первом этапе транслируется федеральный контент. Это видео о безопасности, науке, культуре, спорте и исторической памяти. Ролики будут идти на экранах школ во время перемен без звука, длиться до минуты и содержать минимум текста. Россияне уже совершили с помощью биометрии более 450 миллионов платежей. Это оплата в транспорте, аренда самокатов и другие сервисы. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минцифры, отметив, что сейчас в единой биометрической системе зарегистрировано 55 миллионов пользователей. В материале также приводятся данные Центра биометрических технологий, согласно которым средний платеж по биометрии составляет около 750 рублей. Вне сезон магазины часто снижают цены на шины, и покупка комплекта заранее может оказаться выгодной, однако привлекательная скидка не всегда означает экономию. Как пишет российская газета,

0: Об этом рассказали эксперты. По их словам, существенно уменьшить выгоду от скидки может стоимость хранения шин. Кроме того, скидки нередко распространяются на прошлые поставки и складские остатки, поэтому перед покупкой следует осмотреть покрышки на наличие деформации, следов неаккуратного складирования и контакта с химическими веществами. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Москва и Вашингтон еще не согласовывали проведение телефонного разговора Путина и Трампа. Пока нет ясности, когда именно он может состояться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом 7 октября, в день рождения Путина, Трамп говорил, что его телефонный разговор с президентом России подготовлен. Напомню также, что с начала года лидеры двух стран провели 5 телефонных разговоров. Предыдущий состоялся 8 сентября. Инфляция за прошлую неделю составила 96%. В годовом выражении 5 октября показатель находился на уровне 7,17%. Как пишет РБК, об этом сообщает Минэкономразвитие, уточняя, что недельный рост цен на продовольственные товары составил 17%, непродовольственные товары подорожали на 0,13%. При этом в секторе услуг цены изменились более чем на 5%, и произошло это в основном за счет повышения 1 октября тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Порядка 15% работников России не проходят периодические медосмотры. Как пишет ТАСС, такие данные привели в социальном фонде. При этом юристы напоминают, что в случае прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить сотруднику выходной день с сохранением среднего заработка. Работники до 40 лет могут взять такой выходной раз в 3 года, старше 40 лет раз в год, а пенсионеры и предпенсионеры 2 раза в год. Водительские права, срок действия которых истек в октябре 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, поскольку с октября года нынешнего они стали недействительными. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там также подчеркнули, что водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком месяце традиционно проводится народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на...

Дорожные.ру. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Филипп Киркоров за кулисами почти всегда с телефоном в руках. И причина простая – взрослеющие дети, которые в любой момент могут выйти на связь. А несколько лет назад артист сам ограничивал Алле Виктории и Мартину время у экранов, но теперь без смартфона никак. Даже шоу можно поставить на паузу, а вот в родительстве антрактов не бывает. Берегите своих близких. Желаю вам я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Москва и Вашингтон еще не согласовывали проведение телефонного разговора Путина и Трампа. Пока нет ясности, когда именно он может состояться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом 7 октября, в день рождения Путина, Трамп говорил, что его телефонный разговор с президентом России подготовлен. Напомню также, что с начала года лидеры двух стран провели 5 телефонных разговоров. Предыдущий состоялся 8 сентября. Инфляция за прошлую неделю составила 96%. В годовом выражении 5 октября показатель находился на уровне 7,17%. Как пишет РБК, об этом сообщает Минэкономразвитие, уточняя, что недельный рост цен на продовольственные товары составил 0,17%, непродовольственные товары подорожали на 0,13%. При этом в секторе услуг цены изменились более чем на 5%, и произошло это в основном за счет повышения 1 октября тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Порядка 15% работников России не проходят периодические медосмотры. Как пишет ТАСС, такие данные привели в социальном фонде. При этом юристы напоминают, что в случае прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить сотруднику выходной день с сохранением среднего заработка. Работники до 40 лет могут взять такой выходной раз в 3 года, старше 40 лет раз в год, а пенсионеры и предпенсионеры 2 раза в год. Водительские права, срок действия которых истек в октябре 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, поскольку с октября года нынешнего они стали недействительными. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там также подчеркнули, что водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
19: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
20: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин начинает двухдневный рабочий визит в Туркмению. 8 и 9 октября президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Как пишет РИА Новости, саммит СНГ будет проходить в юбилейный год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования Содружества. В прошлом году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину этого года прибавил еще 12%. Переход на новую модель высшего образования планируется завершить к 2030 году. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Напомню, пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования продолжается с 2023 года. Сейчас в программе участвуют 17 вузов, в которых студенты получают базовое и специализированное высшее образование вместо бакалавриата и магистратуры. В настоящее время кружки и секции посещает более 18 миллионов детей. В системе дополнительного образования работают свыше 300 тысяч специалистов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в День работников дополнительного образования, который отмечается сегодня. При этом в Минпросвещении рассказали, что самыми востребованными направлениями дополнительного образования остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. В России был зафиксирован случай, когда один человек оформил более 100 ипотечных кредитов. Как пишет ТАСС, об этом рассказали участники рынка недвижимости. Также, по их словам, когда не было ограничений «одна ипотека в одни руки», заемщики оформляли до 10 льготных кредитов. Эксперты отмечают, что максимальное число ипотек, как правило, определяет финансовое положение заемщика и его показатель долговой нагрузки. Так, при показателе более 50% банки относятся к заявке заметно осторожнее, а при нагрузке выше 80% получить еще один кредит крайне сложно. Тем временем россияне стали активнее брать кредиты на покупку подержанных автомобилей. По данным Объединенного кредитного бюро, которые приводят «Известия», во втором квартале года банки выдали на такие машины почти 136 миллиардов рублей, на 24% больше, чем годом ранее. Участники рынка говорят, что для многих подержанный автомобиль остается единственным доступным вариантом, однако проценты по кредиту на такие машины выше, а часть экономии при покупке может исчезнуть во время эксплуатации, поскольку подержанный автомобиль приходится ремонтировать чаще.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, где появляется черный лед и как с ним бороться. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», — поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасный холодок», «Плавное движение» и «Поиски обочины». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Утренний осенний холодок – чрезвычайно коварная штука. Дело в том, что зачастую на асфальте образуется тоненький и малозаметный слой льда. Его иногда еще называют черным. Так что пора вспомнить, как ездить на таких проблемных участках. Для начала – место появления. Часто встречается на эстакадах, мостах вблизи рек, озер или прудов. Еще могут быть опасные дороги, которые со всех сторон хорошо продуваются ветром или находятся в глубоких оврагах. Понятно, что профилактика – лучшее лечение. Ниже скорость, больше дистанция и интервал, и, конечно, внимательность и наблюдательность. Да, лед практически не виден на дорогах. Проезжая по такому покрытию, водителю может показаться, что он едет просто по мокрой трассе. Ну а что? Темные пятна и блеск. Нетрудно ошибиться. Зато, если посмотреть на другие машины, можно многое понять. Если из-под колес участников движения не появляются водяные брызги, вывод очевиден. А теперь немного практики. Вот попали мы на такой участок. Что делать? Важно в этот момент не допустить скольжения и заноса. При движении по дороге, покрытой льдом, направление не должно резко меняться. Рулем нужно работать очень плавно. Водитель также не должен резко тормозить или ускоряться. Переходить на понижающую передачу? Ну, это вряд ли. Выжимать сцепление – очень плохая идея. Так что дайте автомобилю сбросить скорость за счет сопротивления воздуха и качения и ищите безопасные участки. Если рядом есть полоса со снегом, обочина с песком или матовая, не обледеневшая часть дороги, плавно направляйте машину туда. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гоман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+. Мы желаем.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва и Вашингтон еще не согласовывали проведение телефонного разговора Путина и Трампа. Пока нет ясности, когда именно он может состояться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом 7 октября, в день рождения Путина, Трамп говорил, что его телефонный разговор с президентом России подготовлен. Напомню также, что с начала года лидеры двух стран провели 5 телефонных разговоров. Предыдущий состоялся 8 сентября. Инфляция за прошлую неделю составила 96%. В годовом выражении 5 октября показатель находился на уровне 7,17%. Как пишет РБК, об этом сообщает Минэкономразвитие, уточняя, что недельный рост цен на продовольственные товары составил 0,17%, непродовольственные товары подорожали на 0,13%. При этом в секторе услуг цены изменились более чем на 5%, и произошло это в основном за счет повышения 1 октября тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Порядка 15% работников России не проходят периодические медосмотры. Как пишет ТАСС, такие данные привели в социальном фонде. При этом юристы напоминают, что в случае прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить сотруднику выходной день с сохранением среднего заработка. Работники до 40 лет могут взять такой выходной раз в 3 года, старше 40 лет раз в год, а пенсионеры и предпенсионеры 2 раза в год. Переход старшеклассников на базовый уровень изучения всех предметов не приведет к снижению общего уровня подготовки. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко. При этом, по его словам, скорее всего, изменится набор предметов, которые школьники будут выбирать для сдачи ЕГЭ. Добавлю, ранее сообщалось, что со следующего года вступают в силу новые стандарты, которые позволят школьникам изучать все предметы только на базовом уровне, тогда как сейчас для них обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. Водительские права, срок действия которых истек в октябре 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, поскольку с октября года нынешнего они стали недействительными. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там также подчеркнули, что водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Обновленный пикап Jack Devo.

0: 8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Дорожное радио.

У Дениса Клявера в соцсетях юбилей рубрики Fox News. Собаку Фокса год назад на улице нашел младший сын Кляверов Даниэль. Двортерьер ростом не сильно вышел, зато амбиций на целое охранное агентство. А к своим ласков, и это главное. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: компаниями активнее снабжать независимые АЗС.
1: Мир.
0: Тем временем послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник. По его данным, ограничения затронут более 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Пакет еще должен быть утвержден Советом Евросоюза и может вступить в силу до конца недели. Ранее новые санкции против России ввела Япония. В списке попали 33 компании и 9 граждан, а также 4 организации из Турции и Арабских Эмиратов.

0: Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент.
1: Транспорт.
0: Между тем, средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%, рассказали в Российском Союзе

0: Средняя стоимость ОСАГО по итогам третьего квартала составила почти 8 тысяч рублей. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Куртукова не только певица, но и дипломированный педагог. С такими знаниями и управлять многотысячным залом со сцены легче. А вот дома трехлетней Евнике Никитишне академические знания мамы не указ. Быть родителями, как мы с вами знаем, задачка со звездочкой. Решайте ее на одной волне с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком месяце традиционно проводится народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: производства. Также договорились с нефтяными компаниями активнее снабжать независимые АЗС.
1: Мир.
0: Тем временем послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник. По его данным, ограничения затронут более 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Пакет еще должен быть утвержден Советом Евросоюза и может вступить в силу до конца недели. Ранее новые санкции против России ввела Япония. В списке попали 33 компании и 9 граждан, а также 4 организации из Турции и Арабских Эмиратов. Дополнительно рестрикции затронули 35 судов, которые, по версии властей, связаны с российской страной.
1: Россия.

0: Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент.
1: Транспорт.
0: Между тем, средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%, рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Там отметили, что много лет страховым компаниям удавалось удерживать среднюю премию примерно в 1%.

0: третьего квартала составила почти 8000 рублей. Дорожное радио вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банка». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

Все 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Основной аргумент в пользу паузы – усиленное инфляционное давление. На решение также могут повлиять параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредитования. Кузнецова напомнила, что в сентябре Центробанк предупреждал, что при более сильном бюджетном импульсе может понадобиться более жесткая денежно-кредитная политика.

Киеву приходится около 40% всех новых подтвержденных случаев. Также отмечается, что примерно 75% смертельных исходов происходит вне медицинских учреждений. 26 августа сообщалось, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать крупнейшей за все время наблюдения заболевания. Часть экспертов при этом считает,

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, сколько километров пешего маршрута ведут к вершине Большого Хихцира, чем объяснить феномен повторного туризма и куда мчат туристов новые поезда в Арабских Эмиратах. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

Шоу «5 звезд» на Дорожном радио регламент строгий. Победитель один. Но Олег Газманов поставил пятерки сразу двум талантливым участникам из Ивантеевки и Ставрополья. И удвоил призовой фонд за свой счет. Записывайте видео с любимой песней «Звезды Дорожного радио». Получить пятерку может каждый. Желаю успеха. Ваша Яна Чурикова.

0: выпустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько километров пешего маршрута ведут к вершине Большого Хихцира, чем объяснить феномен повторного туризма.

0: туризма. И куда мчат туристов новые поезда в Арабских Эмиратах?
1: Добро пожаловать!
0: Хабаровский край знакомит туристов с нанайскими легендами. Одной из них посвящена открытая недавно круглогодичная туристическая тропа «Легенды Хихцира». Прошагав почти 4 километра, можно добраться до смотровой площадки на вершине хребта «Большой Хихцир» и насладиться панорамным видом на Хабаровск и даже увидеть соседний Китай. А пока взбираешься, изучаешь животный мир и фауну региона. Информация о них есть на стендах. Узнаешь, кто такой Дырсул-Зала, откуда взялось слово «Хихцир». Тропа находится в пределах горнолыжного комплекса «Хихцир». Это на юго-запад от Хабаровска. А в сторону северо-востока от него, в нанайском селе Сикачи-Алян, в конце года должны открыть еще одну туристическую тропу – «Легенды Севенов».
1: Едем дальше.
0: Отдохнули, а потом приехали туда еще раз. Это далеко не всегда отсутствие фантазии и стремлений. Это значит, место понравилось. Как рассказали Ассоциации туроператоров России участники рынка, страны-лидеры по повторным поездкам россиян – Япония, Вьетнам и Китай. В основе повторного туризма лежит скорее не рациональное желание сэкономить, а эмоциональная привязанность к радушному гостеприимству, общей приятной атмосфере, запоминающимся местам. Еще раз съездить отдохнуть – это также про Турцию. Из каждых 5 приехавших сюда отдыхающих трое вернется еще раз. А в Арабских Эмиратах 40% повторных туристов.
1: Рельсы-шпалы.
0: Арабским Эмиратам надо вновь привлекать гостей. Власти стараются организовать для них новые поводы для поездок. Одним из резонов стал запуск поездов из Дубая в Абу-Даби и Фуджейру. Эти маршруты дают больше возможностей для путешествий. По сообщению журнала «Яндекс.Путешествия», на линии Дубай-Абу-Даби ежедневно совершается 4 оборотных рейса. Ехать примерно 1 час 5 минут. А путь между Дубаем и Фуджейрой занимает 1 час 10. Каждый день выполняется один рейс туда-обратно. Едут пассажиры на скоростных поездах национального оператора Etihad Rail. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» по будням в 14:30 только на Дорожном радио.

річку шепоні. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. 0+.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дорожное радио.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожная.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Операторы связи начнут блокировать немаркированные звонки с 15 октября. Об этом стало известно в ходе форума «Цифровые решения». В частности, с будущего четверга недоступны могут оказаться звонки из кредитных или банковских организаций. Причина – действующий с сентября прошлого года закон. По нему банк, социальная служба или другие организации обязаны заключить договор с оператором, иначе ее звонки клиентам будут блокироваться. По данным сотовых компаний, абсолютное большинство банков такие необходимые документы уже подписали. Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Сроки восстановления приема пока неизвестны. Заявители с активными записями кипрских визовых центров примут без дополнительных записей по возобновлении работы системы. Правительство выделило дополнительные средства на поддержку временно закрытых аэропортов юга и центра страны. Общая сумма достигла 10,7 миллиардов рублей. Средства из резервного фонда пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и выплату процентов по кредитам воздушных гаваней. Речь идет об аэропортах, закрытых в феврале 2022 года по соображениям безопасности. Часть из них позже возобновила работу. Однако закрытыми для гражданских рейсов остаются аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Воронежа, Липецка, Белгорода, Брянска и Курска. Две новых именных стипендии появятся у российских студентов и аспирантов. Правительство учредило выплаты в честь ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Первая стипендия предназначена для специалистов в области физики и радиохимии, а выплата в честь Александрова предназначена тем, кто изучает технологии ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер ежемесячного вознаграждения составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч для аспирантов. Назначать стипендии начнут уже в этом году.
0: Транспорт.
1: Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7% за 8 месяцев этого года. Стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей. Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие в силу в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», оценкам участников страховой индустрии, каждый десятый автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Кирилл Туриченко провел выходные, что Юлия Михальчик думает об искусственном интеллекте, а также узнаем, как Денис Клявер поздравил своего старшего сына с днем рождения. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: Денис Клявер в социальных сетях поздравил с днем рождения своего старшего сына Тимофея. Ему исполнилось 25 лет. Артист опубликовал видео с их совместным выступлением и архивными фотографиями, сопроводив пост трогательными строками. Денис отметил доброту сына, его теплоту и заботу, которые окутывают всех вокруг, как в жизни, так и в профессии. Особенно артист подчеркнул умение Тимофея добиваться поставленных целей, и это каждый раз вызывает у него отцовское восхищение. В завершение Денис пожелал сыну быть счастливым, здоровым и успешным.
2: Что

0: Кирилл Тереченко рассказал, как прошли его выходные с супругой. Утро они начали с приятных семейных дел. Собрали оставшийся урожай в теплице, приготовили вместе завтрак, а затем отправились заниматься спортом. Сначала пробежали 800 метров, после чего выполнили несколько силовых упражнений. Остаток дня провели дома. Отдыхали, готовили и просто наслаждались временем, проведенным вместе. Подписчики в комментариях отметили, что супруги всегда рядом и, главное, находятся на одной волне.
1: Интервью.
0: Юлия Михальчик поделилась своим отношением к искусственному интеллекту в музыкальной индустрии. По словам артистки, избежать использования нейросетей в нашей жизни –

0: уже невозможно, так как этот инструмент уже вошел в нашу жизнь. Но есть один важный нюанс. Песни, созданные с помощью ИИ, порой звучат настолько филигранно и чисто, что живому человеку повторить такое исполнение практически невозможно. Сначала Юлию это расстраивало, но со временем она заметила закономерность. Композиции, созданные нейросетью, часто получаются однообразными и начинают повторяться. Поэтому многое зависит от самого автора. Если не доработать материал и не добавить в него что-то свое, результат может оказаться довольно примитивным. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемятских. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
2: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования.

0: Переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
3: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России может появиться обязательный стандарт для социальной рекламы. Это будет образ многодетной благополучной семьи, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму. Документ обяжет заказчиков представлять в рекламных роликах семьи с тремя и более детьми. Такие нормы призваны популяризировать традиционные ценности и создать позитивный имидж многодетности, пишет издание «Коммерсант». Сейчас в законе о рекламе конкретных требований к изображению семьи нет. Если документ получит одобрение депутатов, он вступит в силу с марта будущего года. В Сочи возобновили работу пляжа, закрытые после атаки безэкипажных катеров на танкер. Роспотребнадзор не выявил превышение вредных веществ в морской воде, загрязнение нефтепродуктами также не зафиксировано. Городской оперативный штаб в итоге принял решение открыть сочинские пляжи. Ранее аналогичное решение приняли в Сириусе. Мониторинг моря, пляжей и воздуха Черноморского побережья продолжается. Школьное телевидение первыми увидят учащиеся 15 регионов страны. К середине октября короткие ролики без звука начнут показывать на экранах в коридорах школ Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской, Рязанской и других областей. Со следующего года телевидение планируют запустить во всех школах страны. Ожидается, что короткие минутные ролики будут транслировать на переменах и после уроков. Рассказывать в видео будут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, анонсах конкурсов и образовательных возможностях.
3: Транспорт.
2: Автозавод «КамАЗ» расширяет присутствие в Африке. Компания подписала контракт на поставку грузовиков и создание инфраструктуры для их обслуживания в Республике Мали. По данным местных СМИ, сумма сделки оценивается более чем в 51 миллион долларов. Ожидается, что в рамках межправительственного соглашения в столице Мали, городе Бамако, появятся мастерские по ремонту КамАЗов. Обсуждается также сборка грузовиков на месте. Обучение малийские специалисты пройдут в Казани.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Планируйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком месяце традиционно проводится народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России может появиться обязательный стандарт для социальной рекламы. Это будет образ многодетной благополучной семьи, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму. Документ обяжет заказчиков представлять в рекламных роликах семьи с тремя и более детьми. Такие нормы призваны популяризировать традиционные ценности и создать позитивный имидж многодетности, пишет издание «Коммерсант». Сейчас в законе о рекламе конкретных требований к изображению семьи нет. Если документ получит одобрение депутатов, он вступит в силу с марта будущего года. В Сочи возобновили работу пляжи, закрытые после атаки безэкипажных катеров на танкер. Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в морской воде, загрязнение нефтепродуктами также не зафиксировано. Городской оперативный штаб в итоге принял решение открыть сочинские пляжи. Ранее аналогичное решение приняли в Сириусе. Мониторинг моря, пляжей и воздуха Черноморского побережья продолжается. Школьное телевидение первыми увидят учащиеся 15 регионов страны. К середине октября короткие ролики без звука начнут показывать на экранах в коридорах школ Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской, Рязанской и других областей. Со следующего года телевидение планируют запустить во всех школах страны. Ожидается, что короткие минутные ролики будут транслировать на переменах и после уроков. Рассказывать в видео будут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, анонсах конкурсов и образовательных возможностях.
3: Транспорт.
2: Автозавод «КамАЗ» расширяет присутствие в Африке. Компания подписала контракт на поставку грузовиков и создание инфраструктуры для их обслуживания в Республике Мали. По данным местных СМИ, сумма сделки оценивается более чем в 51 миллион долларов. Ожидается, что в рамках межправительственного соглашения в столице Мали, городе Бамако, появятся мастерские по ремонту КамАЗов. Обсуждается также сборка грузовиков на месте. Обучение малийские специалисты пройдут в Казани.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дорожное радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля будущего года. В список вошли единая денежная выплата, единовременное пособие по уходу за ребенком, а также другие меры поддержки. Размер индексации будет равен фактической инфляции 6,8%. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 778,5 тысяч рублей. Доплата за второго ребенка, если первый рожден после 2020 года, составит порядка 250 тысяч. Мосбиржа начнет торговать криптовалютами с 1 декабря. Как рассказали в администрации биржевого холдинга, сейчас идет тестирование операций с профессиональными участниками рынка. Согласно действующему с сентября закону, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать только три криптовалюты – эфириум, биткоин и стейблкоин USDT на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам разрешено торговать любыми криптовалютами без лимитов.
0: Транспорт.
2: Невозвратные тарифы на поезда продолжат действовать и в будущем году. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Напомню, что невозвратные билеты обходятся на 20% дешевле, однако оформлять их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно, и вернуть деньги в случае непредвиденных обстоятельств не получится. Сохранятся и ограничения по выбору места. 20% скидка будет действовать только на поездки внутри России и лишь на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, а в двухэтажных составах на последнее купе обоих этажей.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: певца Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
6: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
7: О главном.
6: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля будущего года. В список вошли единая денежная выплата, единовременное пособие по уходу за ребенком, а также другие меры поддержки. Размер индексации будет равен фактической инфляции 6,8%. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 778,5 тысяч рублей. Доплата за второго ребенка, если первый рожден после 2020 года, составит порядка 250 тысяч. Мосбиржа начнет торговать криптовалютами с 1 декабря. Как рассказали в администрации биржевого холдинга, сейчас идет тестирование операций с профессиональными участниками рынка. Согласно действующему с сентября закону, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать только 3 криптовалюты.

0: эфириум, биткоин и стейблкоин USDT на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам разрешено торговать любыми криптовалютами без лимитов. Транспорт. Невозвратные тарифы на поезда продолжат действовать и в будущем году. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Напомню, что невозвратные билеты обходятся на 20% дешевле, однако оформлять их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно, и вернуть деньги в случае непредвиденных обстоятельств не получится. Сохранятся и ограничения по выбору места. 20% скидка будет действовать только на поездки внутри России и лишь на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, а в двухэтажных составах на последнее купе обоих этажей.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гоман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
10: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Школьное телевидение первыми увидит учащиеся 15 регионов страны. К середине октября короткие ролики без звука начнут показывать на экранах в коридорах школ Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской, Рязанской и других областей. Со следующего года телевидение планирует запустить во всех школах страны. Ожидается, что короткие минутные ролики будут транслировать на переменах и после уроков. Рассказывать в видео будут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, анонсах конкурсов и образовательных возможностях. Две новых именных стипендии появятся у российских студентов и аспирантов. Правительство учредило выплаты в честь ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Первая стипендия предназначена для специалистов в области физики и радиохимии, а выплата в честь Александрова предназначена тем, кто изучает технологии ядерной электро- и теплоэнергетики. Сменить Черчилля на ежа. В Великобритании подвели итоги голосования за дизайн новых банкнот. В нем поучаствовали почти 500 000 человек. Согласно результатам, на смену историческим деятелям, таким как Уинстон Черчилль, Джейн Остин и Алан Тьюринг, в Великобритании придут животные. Атлантический тупик, сипуха, шмель и еж. Операторы связи начнут блокировать немаркированные звонки с 15 октября. Об этом стало известно в ходе форума «Цифровые решения». В частности, с будущего четверга недоступны могут оказаться звонки из кредитных или банковских организаций. Причина – действующий с сентября прошлого года закон. По нему банк, социальная служба или другие организации обязаны заключить договор с оператором, иначе ее звонки клиентам будут блокироваться. При этом, при необходимости, с банком можно будет связаться через мобильное приложение по номеру горячей линии, а также через СМС, пуш-уведомления и так далее.
0: Транспорт.
1: Машины «Лада» станут мощнее. Модели «Веста» и «Искра» получат новые моторы уже в этом году. По информации российской газеты, двигатель «Весты» станет мощнее на 10 лошадиных сил, а «Лада» «Искра» оснастят 120-сильным движком вместо 106-сильного. Этот агрегат впервые получает систему изменения фаз газораспределения на впуске, что улучшает эластичность и снижает расход топлива. Работать обновленные двигатели «Лада» будут с шестиступенчатой механикой или вариатором. Обновление моторной линейки «АвтоВАЗа» станет частью стратегии по повышению конкурентоспособности машин. В сентябре в Тольятти начали собирать новую модель – кроссовер «Азимут». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Школьное телевидение первыми увидит учащиеся 15 регионов страны. К середине октября короткие ролики без звука начнут показывать на экранах в коридорах школ Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской, Рязанской и других областей. Со следующего года телевидение планирует запустить во всех школах страны. Ожидается, что короткие минутные ролики будут транслировать на переменах и после уроков. Рассказывать в видео будут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, анонсах конкурсов и образовательных возможностях. Две новых именных стипендии появятся у российских студентов и аспирантов. Правительство учредило выплаты в честь ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Первая стипендия предназначена для специалистов в области физики и радиохимии, а выплата в честь Александрова предназначена тем, кто изучает технологии ядерной электро- и теплоэнергетики. Сменить Черчилля на ежа. В Великобритании подвели итоги голосования за дизайн новых банкнот. В нем поучаствовали почти 500 000 человек. Согласно результатам, на смену историческим деятелям, таким как Уинстон Черчилль, Джейн Остин и Алан Тьюринг, в Великобритании придут животные. Атлантический тупик, сипуха, шмель и еж. Операторы связи начнут блокировать немаркированные звонки с 15 октября. Об этом стало известно в ходе форума «Цифровые решения». В частности, с будущего четверга недоступны могут оказаться звонки из кредитных или банковских организаций. Причина – действующий с сентября прошлого года закон. По нему банк, социальная служба или другие организации обязаны заключить договор с оператором, иначе ее звонки клиентам будут блокироваться. При этом, при необходимости, с банком можно будет связаться через мобильное приложение по номеру горячей линии, а также через СМС, пуш-уведомления и так далее. Машины «Лада» станут мощнее. Модели «Веста» и «Искра» получат новые моторы уже в этом году. По информации российской газеты, двигатель «Весты» станет мощнее на 10 лошадиных сил, а «Лада» «Искра» оснастят 120-сильным движком вместо 106-сильного. Этот агрегат

0: Впервые получает систему изменения фаз газораспределения на впуске, что улучшает эластичность и снижает расход топлива. Работать обновленные двигатели «ВАДА» будут с шестиступенчатой механикой или вариатором. Обновление моторной линейки «АвтоВАЗа» станет частью стратегии по повышению конкурентоспособности машин. В сентябре в Тольятти начали собирать новую модель – кроссовер «Азимут». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Вы – владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф АС-10. Поставь новый автограф.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
20: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF City на сайте HVLF.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.

0: огромная кошка такая.
1: Следующее хорошо знакомое вам упражнение. Приготовьтесь. Начали!

0: Золотинок.
1: Ты не скажи, Петюня, как это нет вопросов? Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен.
2: Ну, что скажешь, разведка?
1: А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона, как положено.
0: А чё ж сыграть-то? Мурку!
1: Люди это любят. А у вас как с жилплощади сейчас, нормально?
0: Не нормально.
1: Твой номер 16, помолки в трубочку, ясно?
0: Да
1: я помалкиваю, тебе говорят. Вот что людей интересует.
3: Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
4: Облигация или облигация?
1: Облигация. Чё? Какая облигация? Я майка облигация. Да ты что, с ума сошла?

0: ресторан. Отметьте.
1: Да, глазки рассказываешь.

0: сейчас всем спать. Немедленно.
1: Реклама.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России.

0: России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Отмечу, что в июне визовые центры Кипра уже приостанавливали прием документов. Причиной было прекращение действия договора посольства с компанией-оператором. Работа возобновилась в июле. В России может появиться обязательный стандарт для социальной рекламы. Это будет образ многодетной благополучной семьи, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму. Документ обяжет заказчиков представлять в рекламных роликах семьи с тремя и более детьми. Такие нормы призваны популяризировать традиционные ценности и создать позитивный имидж многодетности, пишет издание «Коммерсант». Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7%. За 8 месяцев этого года стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей. Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие в силу в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», по оценкам участников страховой индустрии, каждый 10-й автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО.
1: Транспорт.
0: Двухэтажные поезда свяжут Адлер с Самарой и Казанью. С конца октября РЖД запускают на этих направлениях двухъярусные составы. Ходить они будут круглогодично. Оба поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. На новогодние праздники пассажиров на Черноморское побережье дополнительно повезут поезда Киров-Адлер и лыжная стрела из Ростова-на-Дону до Росы-Хутор. Этот состав идет без остановок и позволяет бесплатно взять с собой лыжи и другое горное снаряжение. Продажа билетов на новые рейсы уже началась.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Планируйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком месяце традиционно проводится народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Отмечу, что в июне визовые центры Кипра уже приостанавливали прием документов. Причиной было прекращение действия договора посольства с компанией-оператором. Работа возобновилась в июле. В России может появиться обязательный стандарт для социальной рекламы. Это будет образ многодетной благополучной семьи, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму. Документ обяжет заказчиков представлять в рекламных роликах семьи с тремя и более детьми. Такие нормы призваны популяризировать традиционные ценности и создать позитивный имидж многодетности, пишет издание «Коммерсант». Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7%. За 8 месяцев этого года стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей.

0: Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие всего в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», по оценкам участников страховой индустрии, каждый 10-й автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО. Транспорт. Двухэтажные поезда свяжут Адлер с Самарой и Казанью. С конца октября РЖД запускают на этих направлениях двухъярусные составы. Ходить они будут круглогодично. Оба поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. На новогодние праздники пассажиров на Черноморское побережье дополнительно повезут поезда Киров-Адлер и лыжная стрела из Ростова-на-Дону до Розы-Хутор. Этот состав идет без остановок и позволяет бесплатно взять с собой лыжи и другое горное снаряжение. Продажа билетов на новые рейсы уже началась.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

Гуман подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гуман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail. Про.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорожное радио.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути Яна Чернова.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я передаю привет сегодня всем ведущим, всем редакторам Дорожного радио. Всем желаю хорошего окончания рабочей недели. Всем отличного настроения, всем счастья, добра, удачи. Дорогие слушатели Дорожного радио, всех вам благ, всего вам самого наилучшего, не болейте. И в качестве музыкального подарка хочу заказать песню Александр Маршал «Батя». Спасибо, мое любимое Дорожное радио. С уважением ко всем слушателям, Александр. Всего вам доброго.

Не просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

улыбки, что вместе мы с тобой носили. Из тонкой темно-бурой кожи ты так и не купил другой. Давай-ка, батя, выпьем водки,

0: здравствуй, сынок.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня мы поздравляем свою любимую внучку Кудинову Лизу с очередным днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в учебе, выполнения всех положительных задумок, достойно вести себя в обществе, не давать себя в обиду, быть честной и справедливой, поставить себе цель и пытаться ее добиться, ценить и любить свою маму. Всего тебе самого наилучшего. А в подарок пусть прозвучит песня Андрея Губина «Лиза». С любовью и уважением, бабушка Маша, дедушка Лиза. Спасибо, Дорожное радио. Вы лучшие.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню для нашего папы Павла. Он сейчас в рейсе, везет нужные вещи, а мы дома считаем дни до его возвращения. Когда он едет, он всегда ее поет. И сразу в кабине становится теплее. Пусть эта песня будет ему нашим «Я тебя люблю». Жду тебя, папа. Спасибо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Хочу передать привет Ане и заказать для нее свою любимую песню Валерия Леонтьева «Казанова». Спасибо, Дорожное радио.

часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных.

курсе нас роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Будьте любезны, для меня душевную песню. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Любимый дорожный радио, добрый вечер. Низкий всем поклон от бабушки Раи со станции Налейка. Спасибо вам за то, что есть дорожное радио. Всем желаю здоровья и крепкого. Всего самого доброго на долгие годы. Пожалуйста, если можно, песню про февраль. До свидания, спасибо.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня, 8 октября, я бы хотел поздравить своего лучшего друга Тимофея. Пожелать ему оставаться таким же сильным, добрым, отзывчивым. Спасибо за 5-летнюю дружбу тебе. Обнимаю тебя крепко-крепко. И в качестве музыкального подарка...

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, моей мамулечке-красотулечке песню Таисия Повали. Всем хорошего вечера.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Сегодня день рождения у нашего замечательного дедушки Пашкова Николая Ивановича. Дедуля, спасибо за твою мудрость, поддержку и крепкое плечо. Пусть здоровье никогда не подводит, а на душе всегда будет весна. С праздником! Любим и крепко обнимаем от жены и детей и внуков. Поставьте, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Широка река».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет городу Южно-Сахалинску, своим сестрам Валентине и Ангелине. Девочки, я вас люблю, всегда думаю о вас. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. Ваша Надежда. Поставьте, пожалуйста, в эфир песню «Шаман. Душа нараспашку». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить папу с днем рождения, с юбилеем. Пожелать крепкого счастья, здоровья, моря любви и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню Нэнси «Чистый лист». Спасибо, мое любимое дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру 0+.
2: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Дорожное радио. Сегодня день рождения у нашего папы. Мы от всей семьи хотим пожелать ему самого крепкого здоровья, удачи, благополучия. Мы всегда с тобой рядом. Поставьте, пожалуйста, песню Марины Журавлевой «На сердце рана у меня».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хотим передать привет Виктории. И поставьте, пожалуйста, песню «Белый орел», потому что нельзя. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасный холодок», «Плавное движение» и «Поиски обочины». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Утренний осенний холодок – чрезвычайно коварная штука. Дело в том, что зачастую на асфальте образуется тоненький и малозаметный слой льда. Его иногда еще называют черным. Так что пора вспомнить, как ездить на таких проблемных участках. Для начала – место появления. Часто встречается на эстакадах, мостах вблизи рек, озер или прудов. Еще могут быть опасные дороги, которые со всех сторон хорошо продуваются ветром или находятся в глубоких оврагах. Понятно, что профилактика – лучшее лечение. Ниже скорость, больше дистанция и интервал, и, конечно, внимательность и наблюдательность. Да, лед практически не виден на дорогах. Проезжая по такому покрытию, водителю может показаться, что он едет просто по мокрой трассе. Ну а что? Темные пятна и блеск. Нетрудно ошибиться. Зато, если посмотреть на другие машины, можно многое понять. Если из-под колес участников движения не появляются водяные брызги, вывод очевиден. А теперь немного практики. Вот попали мы на такой участок. Что делать? Важно в этот момент не допустить скольжения и заноса. При движении по дороге, покрытой льдом, направление не должно резко меняться. Рулем нужно работать очень плавно. Водитель также не должен резко тормозить или ускоряться. Переходить на понижающую передачу? Ну, это вряд ли. Выжимать сцепление – очень плохая идея. Так что дайте автомобилю сбросить скорость за счет сопротивления воздуха и качения и ищите безопасные участки. Если рядом есть полоса со снегом, обочина с песком или матовая, не обледеневшая часть дороги, плавно направляйте машину туда. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют 1 февраля будущего года. В список вошли единая денежная выплата, единовременное пособие по уходу за ребенком, а также другие меры поддержки. Размер индексации будет равен фактической инфляции 6,8%. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 778,5 тысяч рублей. Доплата за второго ребенка, если первый рожден после 2020 года, составит порядка 250 тысяч. В Сочи возобновили работу пляжа, закрытые после атаки безэкипажных катеров на танкер. Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в морской воде, загрязнение нефтепродуктами также не зафиксировано. Городской оперативный штаб в итоге принял решение открыть сочинские пляжи. Ранее аналогичное решение приняли в Сириусе. Напомню, вечером 6 октября в Черном море загорелся танкер «Афромакс Рио», шедший с грузом нефти под флагом Либерии. Экипаж был спасен, по предварительной информации никто не пострадал. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц. Автозавод «КамАЗ» расширяет присутствие в Африке. Компания подписала контракт на поставку грузовиков и создание инфраструктуры для их обслуживания в Республике Мали. По данным местных СМИ, сумма сделки оценивается более чем в 51 миллион долларов. Ожидается, что в рамках межправительственного соглашения в столице Мали, городе Бамако, появятся мастерские по ремонту КамАЗов. Обсуждается также сборка грузовиков на месте.
0: Транспорт.
1: Машины «Лада» станут мощнее. Модели «Веста» и «Искра» получат новые моторы уже в этом году. По информации российской газеты, двигатель «Весты» станет мощнее на 10 лошадиных сил, а «Лада» и «Искра» оснастят 120-сильным движком вместо 106-сильного. Этот агрегат впервые получает систему изменения фаз газораспределения на впуске, что улучшает эластичность и снижает расход топлива. Работать обновленные двигатели «Лада» будут с шестиступенчатой механикой или вариатором. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

ласка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

Шаман раскрыл секрет сильного голоса. Главное оружие на сцене – микрофон, а вне ее – удобная подушка. Артист уверен, что связкам певца, как и мышцам спортсмена, нужен отдых. А еще водный баланс. 3 литра воды в день. Таков рецепт Ярослава. Набирайте сил вместе с дорожным.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет это.

заметь, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растут.

Певица Зара съездила с сыновьями в Ереван и превратила поездку в увлекательный урок. Жить в любимых апартаментах Шарля Азнавура, с которым твоя мама пела дуэтом. Готовить сладкие лепешки гата на обычной кухне. Изучать географию, прогуливаясь по ереванским улочкам. Интересных вам открытий с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Только душевные песни.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
4: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Операторы связи начнут блокировать немаркированные звонки с 15 октября. Об этом стало известно в ходе форума «Цифровые решения». В частности, с будущего четверга недоступны могут оказаться звонки из кредитных или банковских организаций. Причина – действующий с сентября прошлого года закон. По нему банк, социальная служба или другие организации обязаны заключить договор с оператором, иначе ее звонки клиентам будут блокироваться. По данным сотовых компаний, абсолютное большинство банков такие необходимые документы уже подписали. Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Сроки восстановления приема пока неизвестны. Заявители с активными записями кипрских визовых центров примут без дополнительных записей по возобновлении работы системы. Правительство выделило дополнительные средства на поддержку временно закрытых аэропортов юга и центра страны. Общая сумма достигла 10,7 миллиардов рублей. Средства из резервного фонда пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и выплату процентов по кредитам воздушных гаваней. Речь идет об аэропортах, закрытых в феврале 2022 года по соображениям безопасности. Часть из них позже возобновила работу. Однако закрытыми для гражданских рейсов остаются аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Воронежа, Липецка, Белгорода, Брянска и Курска. Две новых именных стипендии появятся у российских студентов и аспирантов. Правительство учредило выплаты в честь ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Первая стипендия предназначена для специалистов в области физики и радиохимии, а выплата в честь Александрова предназначена тем, кто изучает технологии ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер ежемесячного вознаграждения составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч для аспирантов. Назначать стипендии начнут уже в этом году.
0: Транспорт.
1: Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7% за 8 месяцев этого года, а стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей. Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие в силу в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», по оценкам участников страховой индустрии, каждый 10-й автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: стало известно в ходе форума «Цифровые решения». В частности, с будущего четверга недоступны могут оказаться звонки из кредитных или банковских организаций. Причина – действующий с сентября прошлого года закон. По нему банк, социальная служба или другие организации обязаны заключить договор с оператором, иначе ее звонки клиентам будут блокироваться. По данным сотовых компаний, абсолютное большинство банков такие необходимые документы уже подписали. Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Сроки восстановления приема пока неизвестны. Заявители с активными записями кипрских визовых центров примут без дополнительных записей по возобновлении работы системы. Правительство выделило дополнительные средства на поддержку временно закрытых аэропортов юга и центра страны. Общая сумма достигла 10,7 миллиардов рублей. Средства из резервного фонда пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и выплату процентов по кредитам воздушных гаваней. Речь идет об аэропортах, закрытых в феврале 2022 года по соображениям безопасности. Часть из них позже возобновила работу. Однако закрытыми для гражданских рейсов остаются аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Воронежа, Липецка, Белгорода, Брянска и Курска. Две новых именных стипендии появятся у российских студентов и аспирантов. Правительство учредило выплаты в честь ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Первая стипендия предназначена для специалистов в области физики и радиохимии, а выплата в честь Александрова предназначена тем, кто изучает технологии ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер ежемесячного вознаграждения составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч для аспирантов. Назначать стипендии начнут уже в этом году. Транспорт. Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7% за 8 месяцев этого года. Стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей. Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие в силу в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», по оценкам участников страховой индустрии, каждый 10-й автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО.
1: Новости на Дорожном радио.

Николай Басков празднует юбилей. Золотому голосу 50 лет. Не верю, но сердечно поздравляю. А перед праздничными шоу Николай самый тихий человек. Артист бережет связки и поэтому общается записками и сообщениями в соцсетях. Иногда полезно выдержать паузу, чтобы потом звучать громче и сиять ярче. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасный холодок», «Плавное движение» и «Поиски обочины». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Утренний осенний холодок – чрезвычайно коварная штука. Дело в том, что зачастую на асфальте образуется тоненький и малозаметный слой льда. Его иногда еще называют черным. Так что пора вспомнить, как ездить на таких проблемных участках. Для начала – место появления. Часто встречается на эстакадах, мостах вблизи рек, озер или прудов. Еще могут быть опасные дороги, которые со всех сторон хорошо продуваются ветром или находятся в глубоких оврагах. Понятно, что профилактика – лучшее лечение. Ниже скорость, больше дистанция и интервал, и, конечно, внимательность и наблюдательность. Да, лед практически не виден на дорогах. Проезжая по такому покрытию, водителю может показаться, что он едет просто по мокрой трассе. Ну а что? Темные пятна и блеск. Нетрудно ошибиться. Зато, если посмотреть на другие машины, можно многое понять. Если из-под колес участников движения не появляются водяные брызги, вывод очевиден. А теперь немного практики.

0: Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют 1 февраля будущего года. В список вошли единая денежная выплата, единовременное пособие по уходу за ребенком, а также другие меры поддержки. Размер индексации будет равен фактической инфляции 6,8%. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 778,5 тысяч рублей. Доплата за второго ребенка, если первый рожден после 2020 года, составит порядка 250 тысяч. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц. Смена фамилии или замена водительских прав перестала мешать получению точного коэффициента бонус-малус, он же КБМ. Национальная страховая информационная система обновила личный кабинет. Теперь можно указать новые документы в специальной форме и сразу увидеть свое значение коэффициента. Это позволяет избежать ошибок при расчете стоимости полиса ОСАГО, а также снимает необходимость обращаться к страховщику или техподдержку, чтобы подтвердить КБМ. Мосбиржа начнет торговать криптовалютами с 1 декабря. Как рассказали в администрации биржевого холдинга, сейчас идет тестирование операций с профессиональными участниками рынка. Согласно действующему с сентября закону, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать только три криптовалюты – эфириум, биткоин и стейблкоин USDT на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам разрешено торговать любыми криптовалютами без лимитов.
0: Транспорт.
1: Невозвратные тарифы на поезда продолжат действовать и в будущем году. Об этом сообщили